Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпарт». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпарт».
1: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
2: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
3: Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера,

0: 959-999-5999. Звоните 8-953-949-5933.
1: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
2: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 01. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс-01» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская, 136. Ждем тебя каждый день. Без выходных. Мясной хуторок.
3: Петрович, бетон крошится. Сроки летят. Заказчик уже ругается.
4: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск. Бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно. Строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
5: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
6: Звоните 8-922-967-0748.
7: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
8: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
9: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
10: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды «Форвард» и «Стелс» по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин «Лидер» на Ленина 3 и «Олимп» на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
3: А электровелосипеды есть?
4: Конечно, есть.
5: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
6: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
7: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
8: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна.
9: Сегодня в нашем городе ясно, солнечно и плюс 19 градусов. Во второй половине дня 26 выше 0. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
10: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
0: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. «Дорожное радио».

0: новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание Sabrin News.
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпарт». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпарт». В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
1: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП «Рублевский» Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
2: Мир.
1: Дональд Трамп теряет позиции. Рейтинг неодобрения главы Белого дома достиг рекордных 62%. Соцопрос был проведен по заказу Washington Post. Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока Трампа. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана. 66% против и только каждый третий за. Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. Три четверти опрошенных пожаловались на дороговизну жизни.
0: Кировская область.
1: Власти региона ужесточили контроль за такси. Губернатор Александр Соколов сообщил, что областное правительство утвердило новое правило надзора за перевозками в этом сегменте транспорта. Прежний документ действовал с 2021 года. Новый подход призван гарантировать качество обслуживания. Пассажиры, по словам главы региона, могут быть уверены, что водитель прошел медосмотр, а машина – техосмотр. При этом в случае аварии страховка покроет ущерб. Для этого власти ввели систему индикаторов риска и установили ключевые показатели нарушений.
0: Транспорт.
1: Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Решение приняли на фоне хаоса в авиагаванях. Система въезда-выезда была полностью введена в эксплуатацию в прошлом месяце. Это спровоцировало очереди продолжительностью до 4 часов в крупных аэропортах.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, доллар 74,80.
3: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Цитаты великих людей.
5: Любовь редко имеет дело с будущим временем. Зачастую она остается в прошлом или сохраняется в настоящем. Если любовь продолжается в будущем, значит, ее носителям бесконечно повезло. Современный писатель Эльчин Сафарли.
4: Цитаты великих людей.
0: Новости на Дорожном радио. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы, тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера,

0: 959-99-99. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает петельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
3: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск-Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
4: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
6: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
5: Погода на Дорожном радио.
7: Спонсор программы – самозанятая Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в нашем городе ясно, солнечно и плюс 19 градусов. Во второй половине дня 26 выше 0. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
6: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
5: «Дорожное радио».

0: Фатига – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Не

0: 13.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
6: Мир.
5: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
6: Россия.
5: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
6: Транспорт.
5: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета.

0: лекции переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
1: Индивидуальный предприниматель Касавдинова Елена Юрьевна. Огрынып 32-54-3000-00-77-163.
2: В автосалон.

0: 8701.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймушины, Клыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает петельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
3: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4, Морозовская 71.
4: Идешь на работу, спешишь домой.
5: Булочек хлеба возьми с собой.
4: Зайди к нам в любимую пекарню.
5: Только свежий горячий хлебушек, разнообразные пирожки, пицца, булочки, десерты, салаты и пироги на заказ. Любимая пекарня. Ай да хлебное местечко.
4: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
6: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
7: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
9: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
2: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
1: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8 937 584 0707.
0: В автосалон.

0: 3-0-1.
1: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
2: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-990.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137-1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
3: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
4: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
5: Звоните 8-922-967-0748.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Дожму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Тяга – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы, шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах. И очень помогла нам электричество.

0: Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
1: А электровелосипеды есть?
2: Конечно, есть.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Дорожное радио представляет
4: яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальность секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую.

0: мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дорожное радио представляет.
12: Истории легендарных подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
2: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
3: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
4: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
5: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич. Кафе. Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич Карла Маркса 2. Телефон 8-912-333-1670.
6: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
7: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Низкие цены радуют глаз. Спеши одеваться только у нас. Одежда и обувь для всей семьи по доступным ценам. В магазине все по карману. Ждем вас по адресу: город Котельнич, улица Кирова, 13.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
9: Дорожное радио.

0: тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: О главном.
2: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
1: Транспорт.
2: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
1: Новости на Дорожном радио.
3: Кружит земля

0: Реклама. Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
1: А электровелосипеды есть?
2: Конечно, есть.
3: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
4: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймушины, Клыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
5: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск-Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Дорожное радио представляет
2: большое кино про большие машины.
3: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
4: Дожму я
3: на газ или на тормоз?
2: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
6: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
7: Спонсор программы – самозанятая Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе переменная облачность, дождь и 19 с плюсом. Ночью ясно, без осадков и 12 выше 0. Ветер подует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
6: Радиоканал «Дорожное радио». Для детей старше 12.
9: «Дорожное радио».

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их лечение. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении

0: все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты, а в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношения к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят. Транспорт. Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Встают. Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП Рублевский Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: Вячеслав Володин сообщил о планах Госдумы рассмотреть в мае второй антифрод-пакет. По словам спикера Нижней палаты парламента, новые нормы позволят дополнительно защитить россиян от действий мошенников. Законопроекты в том числе установят требования по маркировке международных звонков. Также в России введут детские сим-карты. Они позволят родителям снизить риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, новые нормы закрепят восстановление доступа к аккаунту на госуслугах с помощью биометрии через МФЦ, приложения или сайты банков.
0: Кировская область.
1: В Победилово начался ремонт взлетно-посадочной полосы. Кировская воздушная гавань вошла в десятку аэропортов страны, в которых будет проведена реконструкция за счет федерального финансирования. Подрядчик снимает старое покрытие, укладывает новый асфальт на местах стоянки самолетов и готовится заменить 16 километров светосигнальных коммуникаций и систему водоотведения. Как отметили в областном правительстве, ремонт сделает аэропорт Победилово более безопасным и даст возможность открыть новые рейсы.
0: Транспорт.
1: Владимир Путин провел встречу с гендиректором КАМАЗа. Президент принял Сергея Кагугина в Кремле. Во время беседы глава государства указал, что автопром переживает непростые времена, но и в этих условиях КАМАЗ справляется. Путин отметил, что компания увеличила налоговые отчисления и при этом почти целиком сохранила рабочий персонал.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек, доллар 75.44.
2: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Цитаты великих людей.
3: Любовь – это не смотрение друг на друга, а совместный взгляд в одном направлении. Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери.
0: Цитаты великих людей. Новости на Дорожном радио. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В автосалон.

0: Киров, Северное кольцо 52, телефон 43-43-01.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
3: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе переменная облачность, дождь и 19 с плюсом. Ночью ясно, без осадков и 12 выше 0. Ветер подует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
4: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
2: Радиоканал «Дорожное радио». Для детей старше 12. «Дорожное радио».

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
1: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
2: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
3: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
18: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
19: Подконтрольно вам деревня. Действуют подпольщики.
18: Добронравов, Шукшина, Быстров.
20: Нам проводник нужен.
18: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Реклама. Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
3: Вот поэтому я лью только с «Мегабетон Советск». Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. «Мегабетон Советск» – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
4: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чуваши ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чуваши 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
6: Транспорт.
5: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании ни одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
2: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы, скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный», Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рогирска». Модель за 2025 год.
7: «В ленте».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если...

0: акций. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть...

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
0: Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть! Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно!
2: Индивидуальный предприниматель Косовдинова Елена Юрьевна. Огрен ИП 32-54-3000-00-77-163.
3: В автосалон!

0: 43-01.
1: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

эхо. Прошли мы все стихии на свете. Спасал

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
2: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
3: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич. Кафе. Точка. Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе. Точка. Котельнич. Карла Маркса. 2. Телефон 8-912-333-1670.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, правильную сделку, конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город

0: Кіров, улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
1: Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
2: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
3: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Низкие цены радуют глаз. Спеши одеваться только у нас. Одежда и обувь для всей семьи по доступным ценам. В магазине все по карману. Ждем вас по адресу: город Котельнич, улица Кирова, 13.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
1: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. В эфире радиоканал «Область ФМ». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность. Так раз.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон, пока.

Наси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. За рубицем на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас